0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый. 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и белджи. Мне официально докладывали, наши белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Школьная дискотека. Дискотека.
15: Фабрика лед.
16: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиовання.ру.
17: 12+.

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудкарт.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Выбухачева Валентина Евгеньевна, ОГРН
1: 319-554-3045-901. Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду радио в день открытия сет мидий по спеццене.
4: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие панды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-22-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello?
3: Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Все, что ты любишь. Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России может появиться выплата для бабушек и дедушек по уходу за внуками. Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента. Хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате, ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до 3 лет, об этом сообщает ТАСС. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения денег мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок пребывать на полном гособеспечении. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. Более 28 тысяч человек и 10 тысяч машин работает над строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев. На тестовом участке магистрали протяженностью 129 километров от станции Крюково до Новой Твери продолжаются строительные работы. По завершении этот отрезок станет испытательным полигоном для проверки взаимодействия железнодорожного полотна и первого российского высокоскоростного поезда, рассказали в пресс-службе. Производство подвижного состава для высокоскоростной магистрали осуществляется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В кооперации с заводом работают более 150 российских производителей комплектующих из 36 регионов страны. Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента, а именно требовать у него документальное подтверждение. Если такового не имеется, МФО обязана рассчитывать платежеспособность человека по региональному нормативу. При этом из полученной суммы необходимо вычесть 10%. Кроме того, с 1 июля вступил в силу новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций. Документ запрещает автоматически включать в договор доп. Услуги, такие как страхование или юридическое сопровождение. Теперь для этого требуется отдельное согласие клиента. Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Документ с рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги продлен еще на 1 год, до 2027-го. Согласно контракту, зарплата игрока составит 1 миллион долларов. Также хоккеист получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч долларов и бонус в размере 4 миллионов 750 тысяч долларов за количество проведенных игр.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
7: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
6: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 Ипатанский Денис Сергеевич ОГРН 56-50-22-700-16.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
9: Не светло.
10: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Лето! Каждый день! На радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В российских вузах появится новый обязательный курс. Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента. Мэр одного из городов Мексики обручился с самкой крокодила.
2: В российских вузах появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, пишут «Известия». В настоящее время продолжается доработка концепции дисциплины. Работа ведется с учетом предложений и замечаний экспертного сообщества. Учебно-методический комплекс планируется направить в высшее учебное заведение в 2027 году. Курс вводится по поручению президента России Владимира Путина. Он станет частью единого ядра высшего образования и будет обязательным для всех студентов, независимо от направления подготовки, формы и уровня обучения.
1: Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента, а именно требует у него документальное подтверждение. Если такового не имеется, МФО обязано рассчитывать платежеспособность человека по региональному нормативу. При этом из полученной суммы необходимо вычесть 10%. Кроме того, с 1 июля вступил в силу новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций. Документ запрещает автоматически включать в договор дополнительные услуги, такие как страхование или юридическое сопровождение. Теперь для этого требуется отдельное согласие клиента.
2: Средняя заработная плата свыше 200 тысяч рублей в апреле этого года была зафиксирована в 6 сферах экономики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. Самые высокие средние выплаты, согласно статистике, получили специалисты, занятые в сфере добычи нефти и природного газа. Они получают около 250 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла финансовая и страховая деятельность. Специалистам предлагают 227 тысяч рублей. Далее по убывающей идет сфера воздушного и космического транспорта, производство табачных изделий, сфера трубопроводного транспорта. В то же время, согласно данным Росстата, средняя месячная заработная плата в России в апреле 2026 года составила 109 052 рубля.
1: Мэр одного из городов Мексики обручился с самкой крокодила. Он вступил с кайманом в символические отношения ради мира и спокойствия горожан. Церемония состоялась в рамках традиционного ритуала, который проводится в Сан-Педро-Уамилуле уже более 500 лет. Перед этим невесте завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников торжества не пострадал. Праздник завершился танцем молодых и поцелуем. Как пишет газета «Йорнада», необычный брачный союз появился для приношения даров богам, чтобы они обеспечили дожди и хороший урожай в городе. Издание отмечает, что в этих местах крокодилы ассоциируются с удачной рыбалкой. Она считается основным источником пропитания для жителей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 6 июля. Отмечается день плетения венков, день жареной курицы и всемирный день поцелуя. Ну, конечно, мы выбрали последнее.
1: Ну, поцелуй – символ максимального дружелюбия, а также любви или страсти, не требующий лишних слов и пояснений, да, вместо тысячи слов. Поцелуй – это не только способ выразить привязанность, но и сложный физиологический процесс, при котором выделяются гормоны радости, дофамин и эндорфины, ну и, конечно же, гормон любви, окситоцин. Мы уже выучили, да, все современные люди знают. Именно они помогают сжигать калории, снимать стресс и даже улучшают здоровье зубов. Сейчас поясню. Во время поцелуя выделяется больше слюны. Она содержит природные антибиотики и минералы, которые тренируют иммунитет, нормализуют кислотность во рту и помогают предотвратить кариес. Так что экономьте на стоматологах, чаще целуйтесь.
0: Ну и еще не забывайте, что при этом надо обниматься человеку. Жизненно необходимо не менее 7 объятий в день. Да, поцеловал ближнего, обними его.
1: Это то, что называется базовый минимум. Конечно, для одного легкого поцелуя задействуются 2 круговые мышцы лица, а вот страстный поцелуй заставляет работать от 29 до 34 лицевых мышц. Простите за приземленность, за слишком такую избыточную полезность, но именно это отличная профилактика морщин.
0: Да, а что это у тебя лицо такое тренированное? А это я целоваться люблю.
1: Губы человека в сотни раз чувствительнее кончиков пальцев, на них расположено огромное количество нервных окончаний, поэтому, согласно психологическим опросам, люди часто гораздо ярче и эмоциональнее помнят свой первый поцелуй, чем первую близость. Ну, еще такой любопытный интимный момент, только около 66% людей закрывают глаза во время такого долгого страстного поцелуя, а остальные 34% предпочитают наблюдать за реакцией партнера.
0: Как хорошо, что мне не досталось ни одного из этих 34. Я бы, наверное, с ума сошла со страху.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый. 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей. Только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня понедельник, а это значит, мы, как обычно, спрашиваем, как прошли ваши выходные, что посадили, вырастили, может быть, успели съездить, позагорать и даже где-нибудь искупаться. У нас тут сосед купался в своем бассейне. Ну, чтобы вы понимали, в Санкт-Петербурге вчера не самая теплая температура, погода была около там 19-18 градусов, но, видимо, в субботу наши соседи дачные хорошо погуляли, и, значит, сосед прыгнул с гиканьем в бассейн, за ним тут же потянулся его сын лет 12. Я застала уже такую картину. Мальчишка, значит, стоит в бассейне, в этом папенька уже вылезает. Мальчишка конючит: ну, папа, ну, покупайся со мной еще немножечко. А папа говорит такую фразу: сын, вот я хочу, чтобы ты понял, есть веселье, а есть, когда я уже замерз. Так вот, мне уже сейчас не весело, поэтому и удалился, значит, в дом. И мальчик ни с чем остался стоять. Они как бы, ну, повеселились.
1: Экий педант этот
0: повеселились
1: папаша.
0: Повеселились и будет, да. Нечего, как говорится, морозить всякие разные части тела.
1: Выступающие части, да.
0: Да, но если честно, в какой-то момент было так как-то вот душновато, что даже я думала, сейчас в какой-нибудь бассейн запрыгну. Но в итоге так и не сделала.
1: Отпустила.
0: Отпустила, да. Если вас не отпустило, и вы купались, веселились, может быть, встречались с друзьями, пишите об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Там же, кстати, можно оставить еще и голосовые сообщения, лучшие из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня».
1: Ну и, кстати, если вы хотели бы немножечко пораздражать наши вкусовые сосочки, можете прислать фотографии с пикников, например.
0: Да, точно.
1: Мясо жарил кто-то, может быть, даже помидоры
0: жарил.
1: Жарил, например, там, или баклажаны очень вкусно.
0: Ну, или просто что-нибудь готовил. Я тут в последнее время открыла настоящую охоту за маленькими, малюсенькими северными креветками. Если раньше мне казалось, что классно, когда она огромная, такая большая, ее почистил, то вот сейчас вот эти вот маленькие семечки прям вот по душе мне вдруг пришлись, и, соответственно, мы их поглощаем в каких-то непомерных количествах, ну, когда есть под да что. Не то чтобы там каждый день, но это же источник белка, это же морепродукт. И они такие раз-раз маленькие, вкусненькие, их даже варить не надо. Просто разморозил их в тепленькой водичке и пошел холодненькие раз-раз в себя закидывать.
1: Ты знаешь, я пришел к мнению, что их даже солить не надо, когда ты их немножечко обвариваешь. Не надо. Во-первых, они заморожены уже в морской соленой воде на большом судне.
0: Смотрите, они их обдают паром горячим. Вот как их, собственно, варят. Так, про креветки закончили, значит, давай к людям как-то вернемся ближе к народу. Итак, друзья, чем занимались в выходные, пишите, автор одного из комментариев получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня». И, да, канал в Максе у нас тоже есть, «Радио Ваня» называется.
2: Ваня, «Радио Ваня», ближе и роднее.

0: Ани и для Ани.
1: Овны-женщины, вероятность ошибок возрастает, но, к счастью, все допущенные промахи вовремя удастся исправить.
2: Овны-мужчины, внимательно выслушайте добрых советчиков, но решение принимайте все же самостоятельно.
1: Тельцы-женщины, вы быстро реагируете на происходящее вокруг вас, и именно поэтому добиваетесь успехов.
2: Тельцы-мужчины, неплохой день для сотрудничества, но лишь в том случае, если вы будете играть в нем первую скрипку.
1: Близнецы-женщины, нежелательно обсуждать важные вопросы с посторонними, особенно если они касаются вашей работы.
2: Близнецы-мужчины, серьезные проблемы с самодисциплиной могут помешать добиться значительных успехов. Соберитесь.
1: Раки-женщины, не исключены деловые предложения, которые приведут к увеличению ваших доходов.
2: Раки-мужчины, можно принимать окончательное решение в области сотрудничества. Интуиция вас не подведет.
1: Львы-женщины, вы настроены решительно и стремитесь как можно быстрее достичь своих целей.
2: Львы-мужчины, избежать серьезных трудностей поможет разборчивость в знакомствах и деликатность в общении.
1: Девы-женщины, подходящий день для решения сложных задач, которые вас увлекут и порадуют результатами.
2: Девы-мужчины, полезно и приятно проводить время с близкими, лучше на свежем воздухе.
1: Весы-женщины, старайтесь каждую минуту делать что-то полезное, иначе много времени будет потрачено впустую.
2: Весы-мужчины, во второстепенных вопросах можно положиться на интуицию, во всем остальном поможет логика.
1: Скорпионы-женщины, это день смелых экспериментов и оправданного риска.
2: Скорпионы мужчины, день пройдет неплохо, если вы найдете новый способ решения старых проблем.
1: Стрельцы-женщины, забот будет много, но больше приятных и не очень утомительных.
2: Стрельцы-мужчины, вы невероятно обаятельны и столь же убедительны. Это поможет на переговорах.
1: Козероги-женщины, будет шанс получить информацию, которая скоро окажется полезной.
2: Козероги-мужчины, благодаря смелости и решительности проблемы решаются быстро, а новые не появляются.
1: Водолеи-женщины, отличный день для свежих дел, которые требуют творческого подхода и фантазии.
2: Водолеи мужчины, найти верный тон вообще не получится не сразу, поэтому понадобится терпение и максимальное внимание.
1: Рыбы-женщины, некоторым окружающим будет полезно узнать, что вы способны на острое словцо.
2: Рыбы-мужчины, интуиция сегодня особенно остра. Именно она помогает принимать точные решения.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Стоят девчонки, юбки по колено.
3: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, понедельник. Естественно, на старте новой недели вы рассказываете о том, как провели выходные, где были, что делали, с кем встречались. Екатерина Сергеевна в Максе у нас пишет: я чай пью, печеньками балуюсь. У нас уже с утра жарко, и не хочется ничего. Просто лежать под вентилятором.
1: Жарко не только у Екатерины, жарко и у Ани Водоскакун. Доброе утро, батарейки, пишет Аня в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня. У нас плюс 30, и это в Кемерово на минуточку.
0: Да.
1: Что? Пользуемся погодой, дача, рыбалка. Правда, без рыбы, зато накупались. А какие мотыльки нам позировали. Ну и далее Аня прикрепляет фотографию действительно мотылька. И действительно, Анечка, мне кажется, вам нужно свои фотографии куда-нибудь правильно. National Geographic, например, какой-нибудь. Может, они вам много денег заплатят. У меня даже, видишь, заплетался язык от неожиданности.
0: Я могу тебе сказать, почему ты так very exciting. Потому что $10,000 стоит фотография в National Geographic. Причем это чистыми деньгами на руки фотографу.
1: Да, я считаю, что вот фотография мотылька вообще великолепна.
0: Да,
1: у Ани,
0: да,
1: получилось,
0: да, да.
1: И вы зайдите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня и посмотрите.
0: Анечка Медведева, кстати, соседка Ани Будоскакун, тоже Кемеровская область. Выходные прошли отлично, ездила на фестиваль Динотерру в Шестаково. Было очень весело, погода была замечательная, гуляла. Потом после концерта нашла свою знакомую, она валялась там мешка слева где-то. Вот, хотела увидеть ее и... Ездила два дня, понимаете, и все, нашла все-таки эту красавицу.
1: Гулящую.
0: Гулящую, да. А на второй день было крутое шоу, успела сделать очень классный момент.
1: Видимо,
0: в смысле,
1: фото.
0: Фото, да. Всем отличного настроения, хорошего дня, не грустим, даже если на улице дождь. А у нас, без всяких условий, в Петербурге сегодня дождина лютая, то есть я вышел... А мне до машины, чтобы вы понимали, вот парадный, ну, где-то метров 11, наверное, нужно пройти. Пробежать сегодня. Так хорошо меня охолонуло, я тебе хочу сказать.
1: Да, я сегодня ехала по кольцевой автодороге и попала просто в какую-то колею жуткую. И рядом со мной машина. И мы друг друга обрызгали так, что пришлось даже немножечко остановиться, потому что ничего не было видно. Но в итоге я нашла автобус, тихонечко за ним пристроилась. Ну, какой-то рандомный автобус. Тихонечко за ним пристроилась и кралась. А еще одно сообщение, короткое, но емкое. Все отлично, пишет Лев Салмин. Огород полит, огород прополот. Живем дальше.
0: Кстати, преодолевает мужчина жизнь, так, знаешь, расталкивая плечами дома.
1: У меня тоже огород полит, но у меня такой маленький совсем огородик, и я в этом году мульчировала его травой, ну, та, которая газонокосилку сбрасывается в корзину. Она такая мелкая-мелкая-мелкая. И вот если замульчировать все свои растюхи, то там не растут уже больше...
0: Мульчировать, обсыпать.
1: Обсыпать, да-да-да. И там больше не растут никакие сорняки, а растет только вот тут огурец, тут помидор.
0: Только культурное растение.
1: А знаешь, какая у меня уже дыня с кулак?
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий по спеццене.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». И Бетанский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Радио Ваня. Новости.
1: В России упростили выплату больничных и пособий. В Софеде рассказали о мошенничестве с кнопкой «Отписаться от рассылки». Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств.
2: В России упростили выплату больничных и пособий. Социальный фонд перешел на новый порядок расчета ряда социальных выплат. Новый механизм предусматривает беззаявительный расчет выплат на основании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах россиян. То есть больничное пособие по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, материнский капитал будут назначаться автоматически. Ранее, после наступления страхового случая, соцфонд запрашивал необходимые сведения у работодателя, пишут РИА Новости.
1: В Совете Федерации рассказали о мошенничестве с кнопкой «Отписаться от рассылки». Она спрятана под поддельными рекламными письмами, которые отправляют злоумышленники. Ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться «Отказ от рассылки», «Жалоба на спам» или «Форма удаления из базы». Но вместо подтверждения там просят ввести персональные данные – фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и другую информацию, пояснил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин, пишет ТАСС. По словам сенатора, аферисты получают не просто активный почтовый адрес, а более ценный набор сведений о человеке. Эта информация может использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя.
2: Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на аналитиков. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Их рейтинг от 89 до 85 баллов. Пятерку замкнула Доха в Катаре, за ней следует Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов зафиксирован в Нижнем Новгороде. В мировом рейтинге это 59 место. Москва по безопасности на 117 строчке, а Санкт-Петербург на 137 месте.
1: Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Об этом пишет Лента.ру. Так, в Нью-Йорке появился беговой клуб Lunch Run Club, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви или на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет, так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».
3: Сильная волна, громкие люди, ныряют.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, что вы делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю. Пишите об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или в нашем канале в Максе, как это сделала моя тезка Варвара. Доброе утро, пишет Варечка. Всем, кто это читает, я варю манную кашу и пытаюсь сделать ее с комочками. Планы на сегодня – не выходить из дома и лежать под кондиционером, чтобы не растаять на улице. Значит, вопрос номер раз. На какой улице и где вы живете, друзья? Если вы пишете в телеге или в Максе, то пишите, пожалуйста, ваш город. Мы хотим знать, где вы там плавитесь. Ну, а во-вторых, у меня есть одна знакомая, которая варит своей дочке манную кашу с комочками. Ей очень нравится. Хотя я, например, в детстве терпеть их не могла.
1: Вот, примерное содержание моей мысли.
0: А нельзя ли как-то немножечко...
1: Повнятнее. Хорошо, хорошо. Подчиняюсь требованиям дружелюбной аудитории. Значит, я в детстве обожал, когда мама делала мне комочки в каше, в манной, но при этом... чтобы никаких пенок в кипяченом молоке. То есть это, ну, вот здесь я на, так сказать, на общую сторону перехожу, солидарен с большинством.
0: А я обожала ячневую кашу. Есть такая серенькая.
1: Серенькая, да, обалденно вкусно.
0: Потрясающе.
1: Это очень вкусно.
0: Вообще даже с пшенкой я дружила. Ну, почему бы и нет. Друзья, мы сейчас, конечно, не о кашах говорим и не о том, кто чем с утра завтракает.
1: Как это не о кашах, а да о кашах? Самое время о кашах говорить, извините. Время завтрака. Сергей Хапуженков отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Жена уехала на неделю в Калугу, ну, соответственно, на семинар психологов, знаменитый на весь мир. Старший в армии, а мы с младшеньким рыбачим. Привет моему зайцу и Жуковке. Это Брянская область, и тут замечательная фотография. Три щуки,
0: да,
1: которые
0: хорошо.
1: Сережа поймал вместе с младшим
0: хорошо,
1: сыном.
0: Хорошо, кстати,
1: да,
0: рыбачили. Да. Ну, еще одно сообщение в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» от Виктории из Санкт-Петербурга. Мы с супругом провели выходные у друзей в Выборгском районе. Компания большая, отмечали день рождения подруги детства. По традиции шашлыки жарили, волейбол играли, еще и устроили ночные купания в озере. А в воскресенье сходили в лес, поели черники, земляники, набрали лисичек. С бензином, кстати, проблем не было. Отдохнули чудесно и вечером без пробок вернулись домой. Это что за идеальный план такой вы осуществили, Виктория?
1: Фантастика.
0: Это как же вам повезло. Мне, кстати, интересно, ребята, а кто вообще по лесам тут прыгал по выходные? Кроме лисичек, какие-то грибы еще хоть где-то есть?
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура – плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни – дальнейшее повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
16: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки понедельник. Разумеется, рассказывайте вы нам сегодня о том, как провели выходные, с кем провели, что видели, что делали. Зухра в нашем канале в Максе пишет: доброе утро, привет из Стерлитамака, Башкортостан. Я на своей любимой работе занимаюсь реабилитацией детей инвалидов в реабилитационном центре, называется «Сделать шаг». Люблю своих коллег, детей, с кем работаю. Если честно, сильно устаю за выходные в деревне у мамы, а там работы хватает, как обычно. А в будни отхожу на своей основной работе. Это моя отдушина. Вот огромное счастье иметь работу,
1: на которой можно отойти от выходных. Ты это хотел сказать?
0: Absolutely yes.
1: Да. Еще одно сообщение. На этот раз от Катерины Козиной в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». В субботу мне покосили мои 20 соток, хватается Екатерина. А сегодня утром я в поисках бензина и на работу. Я, кстати, сегодня видела бензин на Роснефти, на Лукойле, на вот на Татнефти что-то не видела. Но везде, везде такие маленькие в 5 с лишним с копейками, но хвостички стоят, очередейки.
0: Роман написал в Максе: доброе утро, радио Ваня, у нас в выходные был супер праздник, Калининградской области 80 лет, между прочим.
1: Да-да-да, кстати,
0: да. Да, ну вот единственное сожаление, что почему-то опять в понедельник нужно на работу.
1: Это просто невероятно. А Юлия Иванец: а мы в эти выходные совершили турне по Тверской губернии. Посетили потрясающие места. Были в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и многих других маленьких городах. Это потрясающе. Какая у нас прекрасная страна, а какие люди. Погода, кстати, была шикарная. Много приключений было с бензином и с не туда заехавшей дорогой. Ну, короче, супер. Была жара, не то что в Петербурге, но свой Питер я все равно люблю самой большой любовью. Я вот не люблю, когда жара. Я питерская мокрица. Угу. Мне нравится, тоже, когда тоже. Вот, да, дождичек, и ты сидишь с чашечкой какао.
0: Ребята, понимаете, вот вы будете смеяться, но Питеру реально очень идет дождь.
2: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по...
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Положительный заряд на радио Вайя.
1: Алексей, Варвара, доброе утро. У нас сегодня праздничный день на работе. Мы празднуем 53 года нашей коллеги. И с ней настолько приятно работать. Она нам часто говорит, как приятно работать с профессионалами. И действительно, она такой профессионал, что на работу приходит раньше всех. И даже будильник можно по ней сверять, так как она встает не в 6, не в 5, а ровно в 5.05 каждое утро. Настолько ответственная, что если она что-то пообещала, то можно уже считать, что это сделано. А после работы она еще и на фитнес успевает. У нас тут легенда есть про ее сломанный правый мизинец. Поэтому фитнес просто необходим в ее жизни. Мы очень рады это утро разделять вместе с вами и нашим тортом. Фото сейчас я вам покажу. Сначала мы его стали есть как в последний путь, а оказывается, он называется «Один раз живем». Спасибо вам за наше настроение тоже.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: час. И сегодня последний раз. Не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как ваши выходные прошли, чем вы занимаетесь прямо сейчас, а некоторые не только рассказывают, но и показывают, как, например, это сделал Антон в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». «Продолжаю строить баню», пишет Антон. Казалось бы, что в этом такого? Ну, строит и строит человек. Но человек ногу сломал. И прям с этой сломанной ногой, с гипсом, попёрся. И таки ему велено лежать было, не тревожить себя. Ну, как же, Антон, может себя не тревожить, когда баня недостроена? В общем, говорит, дурная голова ногам покоя не дает, поэтому я пошел в баню. Ну, как пошел, поковылял. Вот. Ну, и на обеде еще и умудрился съесть мороженое. В том году оно еще 70 рублей стоило, жалуется, да, Антон. А сегодня выросло в цене, но не сказал, насколько. В общем, Антон там и за ценами следит, и это вот за ногой не уследил. Видишь, как получилось.
1: Дай бог скорейшего выздоровления Антону. Людмила Мила отписалась в ВКонтакте. Доброе утро, водоречки, давно не слышались. Вот такой вот воскресный сбор. И показывает тут фотография от Милы. Два сорта малины. Желтая и традиционно красная. Желтая вот редкий сорт. Я давно такого не видел.
0: Наталья Сафронова. А у нас еще вчера. Пишу вам из Калгари, Канада. Всегда вас слушаю, Канада. И на работе. Осталось еще чуть-чуть, и все, два дня выходных, пожалуйста. А это откуда нас только не слушают? И, да, и вот Калгари.
1: Калгари,
0: да,
1: где была, помните, знаменитая зимняя Олимпиада?
0: Южная Корея, да, у нас тут Вита, вот давно не слышно было Виты. Но
1: вот, вот Виту, кстати, надо привлечь, потому что она очень интересная, она всегда присылает уникальную корейскую кухню и с фотографиями шикарными.
0: Да, еще у нас европейский дальнобойщик куда-то вот тоже исчез. Где
1: у нас, там? У нас дальнобойщик живет в Ирландии, кстати, наш слушатель. Это вообще есть. А Аня Пермякова, фотограф, пишет в ВКонтакте: вчера варила шурпу, мы все купались, загорали, жара была, плюс 28 градусов, это Кемеровская область, город Ленинск, Кузнецкий, посмотрите, какие шикарные виды, голубое небо, прекрасный приусадебный участок.
0: О, бассейн, как у меня.
1: Да, бассейн, кстати, есть с розовым фламинго.
0: С фламингой, да.
1: Дитя заката, да.
0: И шурпа.
1: Шурпа огромная, ты посмотри, какое варево там, а.
0: Пойду сейчас слюной исходить. Друзья, еще раз вам напомню, что если вы пишете в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или в нашем канале в Максе, не только представляетесь, говорите, как вас зовут, но и из какого вы города, потому что мы тут, знаете ли, отслеживаем и географию, и погоду. Где наша жара? В Якутске, вот, видимо.
2: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В российских вузах появится новый обязательный курс. Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента. Мэр одного из городов Мексики обручился с самкой крокодила.
2: В российских вузах появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, пишут «Известия». В настоящее время продолжается доработка концепции дисциплины. Работа ведется с учетом предложений и замечаний экспертного сообщества. Учебно-методический комплекс планируется направить в высшее учебное заведение в 2027 году. Курс вводится по поручению президента России Владимира Путина. Он станет частью единого ядра высшего образования и будет обязательным для всех студентов, независимо от направления подготовки, формы и уровня обучения.
1: Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента, а именно требует у него документальное подтверждение. Если такового не имеется, МФО обязано рассчитывать платежеспособность человека по региональному нормативу. При этом из полученной суммы необходимо вычесть 10%. Кроме того, с 1 июля вступил в силу новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций. Документ запрещает автоматически включать в договор дополнительные услуги, такие как страхование или юридическое сопровождение. Теперь для этого требуется отдельное согласие клиента.
2: Средняя заработная плата свыше 200 тысяч рублей в апреле этого года была зафиксирована в 6 сферах экономики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. Самые высокие средние выплаты, согласно статистике, получили специалисты, занятые в сфере добычи нефти и природного газа. Они получают около 250 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла финансовая и страховая деятельность. Специалистам предлагают 227 тысяч рублей. Далее по убывающей идет сфера воздушного и космического транспорта, производство табачных изделий, сфера трубопроводного транспорта. В то же время, согласно данным Росстата, средняя месячная заработная плата в России в апреле 2026 года составила 109 052 рубля.
1: Мэр одного из городов Мексики обручился с самкой крокодила. Он вступил с кайманом в символические отношения ради мира и спокойствия горожан. Церемония состоялась в рамках традиционного ритуала, который проводится в Сан-Педро-Уамелуле уже более 500 лет. Перед этим невесте завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников торжества не пострадал. Праздник завершился танцем молодых и поцелуем. Как пишет газета «Йорнада», необычный брачный союз появился для приношения даров богам, чтобы они обеспечили дожди и хороший урожай в городе. Издание отмечает, что в этих местах крокодилы ассоциируются с удачной рыбалкой. Она считается основным источником пропитания для жителей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 6 июля. Отмечается день плетения венков, день жареной курицы и всемирный день поцелуя. Ну, конечно, мы выбрали последнее.
1: Ну, поцелуй — символ максимального дружелюбия, а также любви или страсти, не требующий лишних слов и пояснений, да, вместо тысячи слов. Поцелуй — это не только способ выразить привязанность, но и сложный физиологический процесс, при котором выделяются гормоны радости, дофамин и эндорфины, ну и, конечно же, гормон любви, окситоцин. Мы уже выучили, да, все современные люди знают. А именно они помогают сжигать калории, снимать стресс и даже улучшают здоровье зубов. Сейчас поясню. Во время поцелуя выделяется больше слюны. Она содержит природные антибиотики и минералы, которые тренируют иммунитет, нормализуют кислотность во рту и помогают предотвратить кариес. Так что экономьте на стоматологах, чаще целуйтесь.
0: Ну и еще не забывайте, что при этом надо обниматься человеку. Жизненно необходимо не менее 7 объятий в день. Да, поцеловал ближнего, обними его.
1: Это то, что называется базовый минимум. Конечно, для одного легкого поцелуя задействуются 2 круговые мышцы лица, а вот страстный поцелуй заставляет работать от 29 до 34 лицевых мышц. Простите за приземленность, за слишком такую избыточную полезность, но именно это отличная профилактика морщин.
0: Да, а что это у тебя лицо такое тренированное? А это я целоваться люблю.
1: Губы человека в сотни раз чувствительнее кончиков пальцев, на них расположено огромное количество нервных окончаний, поэтому, согласно психологическим опросам, люди часто гораздо ярче и эмоциональнее помнят свой первый поцелуй, чем первую близость. Ну, еще такой любопытный интимный момент, только около 66% людей закрывают глаза во время такого долгого страстного поцелуя, а остальные 34% предпочитают наблюдать за реакцией партнера.
0: Как хорошо, что мне не досталось ни одного из этих 34. Я бы, наверное, с ума сошла со страху.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, в Омске ожидается дождь. Дневная температура плюс 27. Ветер северо-западный, северный, слабый. 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
10: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
9: А что можно делать?
10: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
9: А официанты и администратор?
10: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
9: То есть можно начать проще?
10: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
9: Нормально.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
11: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, химия и ОБЖ. Мы вас тоже всех ОБЖ, поэтому проходите прямо сейчас в группу радио «Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали школьный предмет.
3: А на картинке подсказки Леонид Агутин. Все мы знаем, это кадр, стоп-кадр из знаменитого шоу «Голос», где выбирают лучший голос страны. И вот Леонид с присущей ему... экспрессии, да, пытается нажать на кнопку, чтобы кресло повернулось, и он таки увидел, кто же там поет. А это значит, что человек как минимум автоматически попадает уже в команду Леонида Агутина. Если же нажмет кнопку еще кто-то, то человеку предстоит выбирать, с кем он хочет свой этот путь продолжить дальше. Ну, как мы все знаем, немногие, даже победители шоу «Голос», добиваются каких-то невероятных результатов в будущем, но добиваются просто участия. Поэтому я считаю, что да, главное не победа, главное участие, чтобы тебя заметили, куда-нибудь пригласили, и вот, пожалуйста, ты уже гастролируешь по стране, собираешь залы, а то и стадионы, зарабатываешь денежку и отдыхаешь на Мальдивах. Это я просто к тому, что сейчас в Петербурге идет дождь, и у нас сегодня 18 градусов, а нам тут, знаете ли, из Якутии пишут, а у нас плюс 28. Ну, нормально вы там устроились. Хотя, с другой стороны, не жалуемся. Свежо, хорошо, и, слава богу, мост хорошо работает при такой температуре. Итак, друзья, автор одного из правильных ответов, я еще раз напомню, мы загадали сегодня школьный предмет. Так вот, автор одного из правильных ответов получит в подарок два билета на третий этап главных кольцевых автогонок на выносливость «РЭК Гран-при Санкт-Петербурга», который пройдет 11 июля на автодроме «Игора Драйв».
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио